0: прошлое.
1: Плито.
2: Радио Ванда, FM Украина, радио чарівного настрою.
1: Радио чарівного настрою.